0: качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
1: Тоғызыншы мамыр. Жанғияр ерліктің, еңселі елдіктің рухы өрлеп, жеңіс жалауы желбіреген күн. Бабалар ерлігі ұмытылмайды. Қазақ радиосы.

0: Реклама на казахском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: 残酷的，是的，是总值的，一个。
1: Закон и порядок – наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.

0: Казахском радио.
1: Мир фантазии Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы без лимит. Парк Мир фантазии Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
2: Ищите выгодное предложение. Chevrolet Cobalt всего от 75 628 тенге в месяц. Надежность, комфорт и экономичность в одном автомобиле. Не упустите свой шанс. Подробности узнавайте в ближайшем дилерском центре вашего города или по номеру 7810. Chevrolet Cobalt. В каждый дом.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
1: Көркі ғажап көктемнің. Қазақ радиосы.

0: Закон и порядок – наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.
1: Көктем келді көгіме. Қазақ радиосы.

0: Латвийском радио.
1: Ищите выгодное предложение? Chevrolet Cobalt всего от 75 628 тенге в месяц. Надежность, комфорт и экономичность в одном автомобиле. Не упустите свой шанс. Подробности узнавайте в ближайшем дилерском центре вашего города или по номеру 7810. Chevrolet Cobalt в каждый дом.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Кеш шарық тыңдаушы. Өміріңіз таусылмас қуанышқа толсын. Көтеріңгі көңілкей, Қазақ радиосы сіздің шан серігіңіз.